ночи белый пташ. Дьявольский крыл на своих ветрах. Я тебя чекатиму, вышу мужик.